0: Новости на радио «Пурга».
1: Сегодня суббота, 9 мая. В студии Алексей Тесленко. С Днем Победы, друзья! На Чукотке начались праздничные мероприятия в честь Дня Победы. 9 мая регион присоединился к общероссийским торжествам. Во всех городах и селах округа прошла акция «Бессмертный полк». Участники прошли по центральным улицам с портретами героев. Жители возлагают цветы к мемориалам павших бойцов. Ветеранам вручают памятные подарки и поздравительные открытки. На площадях развернуты полевые кухни и тематические выставки. А дети читают стихи о войне и дарят гвоздики. Также вечером небо озарят праздничные фейерверки. Хочу сказать, что этот праздник объединяет поколения в памяти о великом подвиге. Организаторы приглашают всех жителей разделить радость этого дня. С поздравлением в честь Дня Победы выступил губернатор Владислав Кузнецов в своем канале в МАКС.
2: Уважаемые земляки, 81 год назад окончилась Великая Отечественная война. Мы знаем, с какой радостью эту весть встретили в Анадыре, как ее передавали по поселкам и селам, как она приходила в бригады оленеводов и морских охотников. И каждый год 9 мая мы снова ощущаем эту атмосферу счастья, благодарности, народного ликования. Слушаем военные песни, смотрим старые фильмы, показываем детям семейные фотографии. Вся Чукотка вместе со всей страной объединилась ради защиты Родины. Сотни жителей округа отправились на фронт. В истории Великой Отечественной войны навсегда останутся и танковая колонна «Чукотский колхозник», и звено самолетов «Советская Чукотка». Они были созданы на средства, которые собрали наши земляки.
1: Многие фронтовики после войны приехали работать на Чукотку, и наш округ стал для них родным домом. Именно ветераны заложили основу для развития региона в мирное время. Мы всегда будем помнить тех, кто отстаивал независимость нашей Родины. А теперь к другим новостям. Главы иностранных делегаций прибывают в Москву на празднование Дня Победы. Среди гостей президент Беларуси Александр Лукашенко. Также приедут лидеры Абхазии, Лаоса и Малайзии. От Словакии в торжествах примет участие премьер Роберт Фицо. Также прибудут делегации из Южной Осетии и Сербской Республики. Иностранные гости возложат цветы к могиле неизвестного солдата и посетят парад на Красной площади. Акция «Бессмертный полк» прошла на четырех континентах. Шествия состоялись на земле, под водой и даже в космосе. В Вашингтоне на улицы вышли сотни человек. Дети и внуки ветеранов несли портреты героев и российские флаги. К акции присоединились и местные жители. На Кипре у стен посольства пронесли 53-метровый флаг России. В индийском Нью-Дели в шествии участвовали более 350 человек. В Танзании волонтеры высадились от памяти из пальм. Также на Международной космической станции космонавты почтили память героев, а на Урале 21 дайвер провели акцию на глубине 27 метров. «Бессмертный полк» ежегодно объединяет людей по всему миру. Так поколения хранят память о подвиге героев. И в завершении выпуска. В Санкт-Петербурге байкеры провели мотопробег памяти по дороге жизни. Колонна стартовала от Пискаревского кладбища и финишировала у мемориала «Разорванное кольцо». Сотня мотоциклистов почтила память погибших солдат и жителей блокадного Ленинграда. Участники везли с собой портреты фронтовиков и ветеранов. В блокаду дорога жизни была единственной связью осажденного города со страной. Ее длина составляла 46 километров. Также они посетили Румбаловскую гору с копией легендарной полуторки. На таких грузовиках город доставляли продовольствие и эвакуировали людей. Маршрут прошел через зеленый пояс славы. Это комплекс памятников на рубежах битвы за Ленинград. Мотопробег стал данью уважения подвигу защитников города. А на этом пока все. До встречи в эфире.
0: Вы слушаете радио «Пурга».

Вот и наступил очень важный день, друзья. 5 мая прямо сейчас, это значит, что уже 81-я годовщина Великой Победы, с которой мы вас поздравляем. Ведь с вами все так же Радио Пурга, которое также желает еще и хорошего праздника. И чтобы все близкие были здоровы, а вся Россия помнила и не забывала.

Да, это был «Моральный кодекс» и песня, в которой интересуются, где ты находишься, все ли у тебя в порядке и чем, естественно, занимаешься. И да, на самом деле главное, чтобы тебе было хорошо и все было видно, особенно если ты идешь праздновать на площадь и занимаешься этим не один. Да, чтобы все было комфортно и можно было походить подольше, а также послушать, что играет. А играет хорошая Баста и Сансара прямо сейчас.

0: Без срока давности. Дети Чукотки о Великой Отечественной войне. Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее. Сочинение учащегося 5 класса Глеба Шахарьянца на тему «Карательные операции направлены на централизованное уничтожение мирного населения». Новоалександровский, Бабий Яр.
1: «Горько, горько!» — несется по округе. Широко гуляет станичная свадьба. Щедра ставропольская земля. Хлебосольны гостеприимные хозяева. Да и что же не гулять-то? Урожай собран, колхоз план выполнил и перевыполнил. Полны закрома родины. Первый шофер на станице Пашка, да лучшая колхозница Ульянка женится. Гуляй, станица! Я, маленький, внимательно слушаю рассказ бабушки. Так повелось, что в нашей семье очень бережно относятся к памяти. Памяти поколений. Бабушка Люба аккуратно достает и показывает награды своего папы, моего прадедушки. За Москву, за сердце страны нашей. Читаю я еще плохо, но очень стараюсь. Медаль за оборону Москвы. А бабушка продолжает. Прадед твой, Бочаров Павел Петрович, 23 июня 1941 года ушел на войну. Вот как, 22-го война началась, а 23-го он на фронт и пошел сразу. Любил землю свою сильную. А демобилизовался только в августе 1946 года. Я уж в 51-м родилась. Мама твоя, твоя прабабушка, так и сказала всем. Вот вернется мой Павел, еще ему ребенка рожу. Видишь, Глебушка, верила, что прадед твой вернется, вот и вернулся он. А уж что ей самой, маме моей-то, Ульяне, Даниночке с Юриком довелось пережить. Ох, внучок. Бабушка тяжело вздыхает и замолкает. Но эту историю я уже слышал от мамы. Это сейчас мы живем на Чукотке. Родился и до 7 лет я жил в Новоалександровске, Ставропольского края. Есть там много памятных мест. Но особо мне запомнилось одно. Памятник на месте расстрела мирных жителей станицы Новоалександровской. Мы были там с мамой. Тогда она и рассказала мне о трагедии мирных жителей нашей родной земли первый раз. И теперь, когда я подрос, я все так же люблю слушать рассказы мамы и бабушки о жизни своих далеких родственников. Только проживаются эти истории как-то иначе. 1 августа 1942 года фашисты ворвались в станицу Новоалександровскую. К тому времени на ее территории проживали не только местные жители, но и те, кто был эвакуирован из Крыма, Белоруссии, Украины. Были среди них и люди еврейской национальности, ученые, врачи. Они и стали первыми жертвами карательных операций, направленных на централизованное уничтожение мирного населения. «Йоська! Йоська! Беги домой, кому сказано!» Иосиф, загребая ногами пыль и горестно вдыхая, нехотя брел домой. А какому порядочному еврейскому мальчишке хочется возиться с такой мелочью, как Сонька? Да будь она ему хоть трижды сестра! Но помогать маме надо, тут уж не поспоришь. «Йоська! Йоська! Йосечка! Миленький, очнись! Братик мой Йосечка!» Ох, как трудно выходить оттуда, где ты хоть какое-то время был так беззаботно счастлив. Опять эта вредная Сонька. Вспышка. Он вспомнил. Их согнали в один барак. Женщин, детей, стариков. Несколько дней они тяжело работали. А потом всем приказали садиться в грузовики и повезли. Сказали, что в Ставрополь, а сами их поставили около рва. Маленьких детей вырывали из рук матерей и кидали в яму, а потом стреляли, стреляли. Он споткнулся за секунду до выстрелов и рухнул в яр вместе с испуганно сжавшейся к нему Софочкой. «Мама! Где мама?» Вокруг затихающие стоны и тихий плач умирающих младенцев. «Мама! Мама! Мама!» Мама была жива, хоть и тяжело ранена. Были живы еще несколько человек. Раненые, окровавленные, они стали потихоньку выбираться из ямы. Потом ползли упорно и долго. Их подобрали и спрятали местные жители, зная, что за это им грозит расстрел. И тем не менее, до самого освобождения станицы в январе 1943 года добрая Ульяна, которая сама растила двоих детей, десятилетнюю Ниночку и трехлетнего Юрика, рискуя своей и их жизнями, спасала три другие. Фашисты хотели уничтожить все мирное население. Не описать тех зверств, которые творили они на моей малой родине. Смазывали губы маленьких детей ядом, чтобы те умирали в мучениях. Умерщвляли в газовых машинах, расстреливали. Только той страшной осенью 1942 года были расстреляны, а некоторые похоронены заживо в Новоалександровском Бабьем Яру 541 человек. Но вопреки всем зверствам карателей, наш род выжил. Во многом благодаря отваге и бесстрашию, единству и взаимопомощи, несгибаемой силе духа и огромной воле к победе своей страны. Я горжусь своими предками, славным прадедом Бочаровым Павлом Петровичем, который прошел всю войну, и своей прабабушкой Бочаровой Ульяной Семеновной, которая даже под страхом смерти спасала жизни других людей. Прадед и прабабушка прожили долгую жизнь, которая по сей день служит примером мужества, героизма и человечности всем нам, продолжателям их славного рода. Без срока давности.

0: Парень молодой.
1: А это Николай Расторгуев и «Спят курганы темные». Да, это прославление труда шахтеров, их мужества и самоотверженности. И, кстати, даже на эту песню группа «Любэ» выпускала кавер-версию в альбоме «Камбар». Такие вот небольшие известности, о которых многие, может быть, даже и не слышали. Ну а о чем услышит каждый, так это о Никите и его песне «Однажды».
2: Вы слушаете радио «Пурга».

Да, это было «Кватро» и «День Победы», которые напомнили о том, какой это праздник и какие легендарные песни с ним по итогу связаны. И да, это был композитор Давид Тухманов и автор Владимир Харитонов, который сам прошел войну. И да, эмоции там настоящие. Хотя многим крайне сложно представить, ведь мало кто может это сделать. Ну а прямо сейчас будем представлять, как проведем этот день. Ведь сегодня 9 мая, и мы вас снова поздравляем.

Без срока давности. Дети Чукотки о Великой Отечественной войне. Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее. Сочинение учащейся 10 класса Яны Харьковой на тему «Преступление против детства. Обещанный пирог с малиновым вареньем». Война обрушилась нежданно, все переполнило собой, и все смешалось в этом мире, и смерть носилась над землей. С войной слепой и жестокой мы бок о бок к Голгофе шли, 4 очень долгих года свой крест недетский мы несли. Мила Анина. В квартире Горшковых сегодня как-то особенно тихо, темно, сыро. Не сразу заметишь в глубине комнаты, на холодном полу, заваленном тряпьем, прижавшихся друг к другу детей. 3-летний Миша с большими, слегка выпученными глазами, не шевелясь, сидит у сестры на коленках. Взгляд пустой, затравленный, словно мальчик очень хочет заплакать. Да сил нет. Ребенок давно страдает от голода. Желание есть не отпускает даже в минуты, когда мама бережно разворачивает желтый газетный кулек. Кладет на стол кусочки черного хлеба. Она механически гладит детей, иногда опасаясь смотреть им в лицо. Ее малыши, Мишенька и Олечка, как будто вмиг постарели, не успев повзрослеть. Ножки всегда подвижного, шумного мальчугана стали похожи на спички, а коленки разбухли. Олечке, 5-летней девочке, часто приходится сидеть с ним на полу, так как поднять братишку тяжело. Личико девочки за время блокады осунулось, побледнело. Мелкие морщинки лучиками разбежались у глаз. Олечка, оставаясь с Мишенькой, ведет себя не по-детски серьезно. Она, подражая бабушке, громко вздыхает. Говорит: «Ничего, Мишенька, потерпи, малыш. Скоро папа прогонит фрицев. Тогда мама и бабушка приготовят пирог с малиновым вареньем. Никто-никто не будет голодать, понимаешь?» Мишенька обычно улыбается, глядя на счастливое лицо сестры, а потом начинает плакать от боли. У него снова болит животик. Как же хочется есть. В такие минуты девочка снимает пальтишко, укутывает Мишеньку, обнимает его. Так они и сидят в ожидании прихода взрослых. Время тянется бесконечно. С улицы доносится звук метронома. Вой сирен, предупреждающий измученных голодом и холодом людей об опасности. Но дети разучились бояться. Они неподвижны. Тишина. Вдруг раздаются громкие шаги. Резкий запах табака и бензина наполняет комнату. Олечка поднимает голову, глядя тревожно в темноту. Мужчина в военной форме ищет взглядом живых людей. «Па! Папа! Папа! Папочка!» — кричит девочка, захлебываясь от счастья. Олечка хочет быстро подняться, разжимает сжатые пальчики и просыпается. Мама трясет ее за худенькие плечики, а бабушка пытается разбудить Мишеньку. «Олечка, просыпайся! Мишенька, сыночек, открой глазки!» Как в бреду повторяет мама дрожащим голосом. Она белая, как полотно, измученная, исхудавшая, бессильно опускается на колени. В глазах отчаяние и тоска. Бабушка, пытаясь быть сильной и непреклонной, шепчет: «Иконку, неси иконку скорее!» Быстро-быстро заговорила бабушка, крестясь на крошечную иконку Николая Чудотворца. Что-то белое замелькало у лица девочки. Глазки затуманились, отяжелела голова. Она, потрясенная, опустилась на ворох одежды перед Мишенькой, словно по привычке пытаясь согреть его. Обняла. «Оленька, Оля, посмотри на меня, ну посмотри же!» «Смотрю, и что? Какой же ты стал красивый!» «Не зря мама с бабушкой кормили тебя бульоном особенным, помнишь?» «А ведь выходили. Если бы не обойная пыль да папин кожаный ремень, страшно представить, что могло произойти.
Помнишь, я обещала, что папа обязательно прогонит фашистов? Вернется, и мы будем есть пирог с малиновым вареньем. Никто не станет голодать. Да, помню. Знаешь, чего я боялся тогда больше всего? Остаться один. Вдруг вы все уйдете. У нас в углу под плинтусом жили две мышки. Я даже их не боялся, когда они грызли сырые обои. Мышки — живые существа. Они тоже хотели есть. «Мишенька, ты, видно, в рубашке родился», — как говорит бабушка. Надо же было такому случиться, что доктор именно в эту минуту зашла нас навестить, посмотреть твои распухшие коленки. «Дети, к столу!» Оленька и Мишенька, смеясь, наперегонки бросились по дорожке, усыпанной опавшими вишневыми лепестками, к большому накрытому столу, за которым собрались взрослые. На белоснежной скатерти стоял горячий пирог с вареньем. Пузатый самовар, начищенный до блеска, переливался на солнце. Печеная картошка, хлеб. Во главе стола сидел улыбающийся, раньше времени посидевший отец. По обеим сторонам от него мама, бабушка, запыхавшиеся Оленька и Мишенька. Отец поднялся, тут же мерно застучали ордена и произнес: «Сегодня, в этот светлый день, помянем тех, кто боролся, кто хотел жить, но не дожил до победы. Ничто не забыто, никто не забыт». Без срока давности.

0: Нишка затих из второго батальона.
1: А кузник умонок, айвани нагакогнахтакок.
2: Радио Пурга. Северное звучание.

господа офицеры, как сберечь вашу веру на разрытых могилах? Ваш

своем парадном темно. Резкий запах привычно бьет в нос. Твой дом был под самой крышей, в нем немного ближе до звезд. Ты шел не спеша, возвращаясь с войны, со сладким чувством победы.

дом пробрался страх. Страх смотрел ей в глаза отражением в темном стекле.

замок. Он вложил в ее руки ключ и сделал так, чтоб ты вернуться не мог. И ты вышел во двор, и ты сел под окном, как брошенный пес. И вот чуть-чуть отошел,

Но что уж теперь поделать, и достал гитару, и начал петь. А соседи шумят,

0: успел посмотреть на окно. В это время она погасила свет. В твоем парадном темно, резкий запах привычно бьет в нос. Твой дом был под самой крышей, в нем немного ближе до звезд. Ты шел не спеша, возвращаясь с войны, со сладким чувством победы, с горьким чувством вины.
1: Вы слушаете радио «Пурга».
2: Врут часы, мы провели с тобой не больше секунды. Мир в тебе, а это значит, что мне не откупиться.

0: Это «Танцы минус» и «Йо» — песня о зарождающихся отношениях, неопределенности и, в общем, о будущем, которое не должно быть туманным в этом случае. Тут надо знать, чего хочешь, и шагать вперед с гордо поднятой головой, не опуская руки, даже если будет трудно. Да, трудно будет, жизнь она такая, накидывает побольше опыта, который нужно собрать. Ну а собирать его приходится силой, потому делаем, не унываем, стараемся, а также расслабляемся временами, ведь отдых тоже нужен. И прямо сейчас можно это провернуть. Слав Рай, не по радио, Симпэ, «Молодые ветра», а после Дмитрий Певцов. Ведь у него тоже есть что дать послушать.
1: Радио «Пурга».

Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся.

кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его.

кайфай с треком «Ты прости» намекает на то, что прощать надо уметь. И делать это, да почаще. Если что-то можно простить, то надо это делать. Ведь обиду держать в себе тоже неприятно, чем больше, тем хуже. А если ее нет вообще, то прекрасно. Хватит времени, места и сил на другие вещи, которые, кстати, есть и на волнах радио «Пурга». Девочка, которая хотела счастья, город 312. И прямо сейчас мы прогуляемся по его улицам. Ушами и душой, конечно, но и этого достаточно.

0: Без срока давности. Дети Чукотки о Великой Отечественной войне. Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее. Сочинение учащейся 7 класса Лии Митяниной на тему «Трагедия моей семьи в годы Великой Отечественной войны. Дорогами огня и стали». Дед Миша, совсем седой, с добрыми морщинками вокруг глаз, сидит в кресле-качалке. Возле него на ковре расположились правнуки. 9-летний Саша и 7-летняя Варя. В руках у деда старая, слегка пожелтевшая, закручивающимися от времени углами фотография, на которой он вместе с боевыми товарищами. В это время на большом ярком экране телевизора идет современный военный фильм с использованием компьютерной графики и спецэффектов. Дед Миша смотрит на быстро сменяющиеся кадры искусно снятого кино и, глядя на правнуков, произносит: «А я ведь тоже когда-то с немцами воевал. Правда, был тогда еще совсем мальчишкой».
1: «Да, деда, папа рассказывал как-то об этом. Ты же танкистом был? Прям как в кино!» — взволнованно воскликнул Саша. «И ты правда танк сам водил? Он большой такой!» — немного растягивая слова, пролепетала маленькая Варя.
0: Дед Миша улыбнулся. «Да, внучата, танкистом. И танк мой был, как вы говорите, большой. И при этом грозный. Но звали мы его ласково – Ласточка. Но не потому, что он легкий был, а потому, что летал по полю боя почти как птица. Мы знали, что хоть он и уступал в чем-то немецким танкам, но броня у него все же была крепкая. Сам маневренный и достаточно быстрый. И пушка у него была отличная». Дед Миша берет фотографию жилистыми, немного трясущимися руками, наклоняет голову на бок, разглядывает изображение. «Вот он, мой боевой товарищ, Т-34. В народе 34-ка, наша гордость. А это я, молодой совсем, бороды и в помине не было».
1: «Деда, а как ты танкистом стал? Тебя ведь совсем молодым забрали служить?» — спросил Саша.
0: «Забрали, Сашенька. Мне как раз 18 годков исполнилось. Война, она ведь никого не спрашивает, когда приходить. Пришла и все. Попал я в танковое училище. Учили быстро, но на совесть. Не до долгих учений было. Проходили огневую, тактическую и техническую подготовку, а потом сразу на фронт».
1: «А страшно было, деда?» — Варя подошла и прижалась к деду.
0: Дед Миша немного призадумался, погружаясь в воспоминания. «Страшно, конечно, Варенька. Представь только, вокруг раздается страшнейший грохот, земля дрожит и в любой момент может прилететь снаряд. Но знаешь, что самое главное?»
1: «Что?»
0: «Главное не показывать страх. Ни себе, ни товарищам. Мы ведь были как одна семья в танке. Я наводчик, механик-водитель Петр, заряжающий Ваня и командир наш, старший Иван Степанович. Мы друг за друга горой стояли».
1: «А как вы с немцами сражались? Расскажи поподробней», — попросила Варя.
0: «Сражений много за годы было. Помню, однажды стояли под Курском. День выдался жаркий, пыльный. Нас отправили в разведку. Идем, значит, по полю. И вдруг навстречу целая колонна немецких танков. Тигры их, звери, а не машины».
1: «И что вы сделали? Что дальше было?» —
0: заерзал на месте Саша. Иван Степанович дал привычную команду, и мы рванули вперед. Петр, механик, так рулил, что казалось, мы не едем, а по воздуху летим. Ваня молниеносно заряжал пушку, а я целился».
1: «И попал?» —
0: хором спросили дети.
1: «Попал.
0: Первый выстрел, и один их тигр загорелся. Второй, еще один. Они, видно, не ожидали. Начался переполох, появился черный дым, стоял страшный запах гари. А мы, пользуясь моментом, четко шли к цели, совершали маневры, обходили их с флангов».
1: «А они в вас стреляли?» — встревоженно спросила Варя.
0: «Стреляли, еще как стреляли. Один снаряд попал прямо в башню. Грохот раздался такой, что уши заложило. Я думал, все, но наша броня выдержала. Только осколки посыпались. Петр, наш механик, держался молодцом, даже не дрогнул. Продолжал вести машину».
1: «А сколько вы их подбили, деда?» – поинтересовался Саша.
2: «В тот день мы троих подбили, а еще нескольких заставили повернуть вспять. Это было большой удачей». Дед сделал небольшую паузу. «Но война – это не только победы, внучата, это и горькие потери. Однажды, когда мы возвращались после очередного боя, нас подстерегала засада – вражеские противотанковые орудия. Петр усиленно старался увести нас от огня, но один снаряд попал прямо в борт».
1: «И что случилось?» – испуганно спросила Варя.
2: «Вспышка. Начался пожар. Нестерпимый жар обжигал лицо. Едкий дым забивал легкие. От оглушительного удара меня контузило. Из ушей хлынула кровь. Все покинули машину, кроме нашего заряжающего. «Ваня, Ваня!» – истошно кричал я. Голос срывался. Я видел, как мой друг, мой боевой товарищ, с которым мы делили последнюю папиросу, последнюю краюшку хлеба, превращался в живой факел. Огонь охватывал одежду. Языки пламени жадно пожирали ткань. Я, вопреки боли от собственных ожогов, контузии и ужасу, сковавшего все тело, рванул к нему. В узком раскаленном пространстве каждый сантиметр давался с трудом. Лицо Вани, еще какие-то минуты назад живое, озарявшееся улыбкой, было искажено невыносимой болью и страданием. Широко распахнутые глаза смотрели в никуда, в них еще теплилась искра жизни, мольба о помощи. «Держись, братишка, держись!» – кричал я, пытаясь дотянуться до него. Схватил его за плечо, от прикосновения Ваня издал стон, больше похожий на хрип. Его тело обмякло. Но я тянул друга изо всех сил, пытаясь вытащить из огненного ада. Слезы текли по грязным щекам, смешиваясь с потом. В голове билась одна мысль. Спасти, не дать умереть. Я чувствовал запах горелой плоти. Этот ужасный, невыносимый запах, который навсегда врезался в память. Но вырвать друга из лап смерти так и не смог. Я сумел выбраться, а он остался там. В объятой пламенем ласточке. После случившегося меня определили в госпиталь. Но мои увечья – ничто по сравнению со смертью. Много раз подстерегала она меня в те страшные годы. Дед Миша замолкает, его затуманенный взгляд устремляется куда-то вдаль. Правнуки тоже молчат, чувствуя, как тяжело ему вспоминать пережитое.
1: «Деда, а ты больше не воевал?» Осторожно выждав минуту, спросил Саша.
2: «Воевал, Сашенька, как не воевал? Потом дали другой танк, тоже хороший, но другой. И экипаж был другой. Растерял я своих друзей. Война меняла машины, меняла нас, никого не щадила. Но дух оставался тот же. Мы знали, за что сражаемся. За наши земли, за наши семьи, за мир на земле».
1: «А ты помнишь, как война закончилась, деда?» поинтересовалась Варя.
2: «Как не помнить, Варенька? Это был, наверное, самый счастливый день в моей жизни. Мы уже почти дошли до самого Берлина, и вот разнеслась весть, долгожданная победа. Люди плакали, смеялись, обнимались. Запомнилось, как позже мы с товарищами сидели на разбитой немецкой брусчатке среди руин и молчали. Молчали, потому что слов не хватало, чтобы выразить все, что творилось на душе. Столько было вместе пройдено.
1: А потом ты домой вернулся?»
2: «Вернулся. Живой. Это уже было чудом. Но дома за месяц до победы случилось горе. Мать не дождалась нашего с отцом возвращения. Не выдержало сердце. Так она убивалась из-за того, что мы ушли на фронт. Да и выживать, поднимать троих малолетних детей, моих сестер и брата, ей пришлось в одиночку. Изработалась она, надорвалась. Помню, как дала нам с отцом перед уходом на войну по маленькой иконке, перекрестила, а у самой в глазах застыл ужас. Видно, предчувствовала, что больше не свидимся. Не раз задумывался о том, что жизнь нам удалось сохранить благодаря Богу и вере. К счастью, вскоре я встретил вашу бабушку, и мы начали новую жизнь. Жизнь без войны». Дед Миша снова берет фотографию, гладит ее. «Вот так вот, мои дорогие, это моя судьба. Судьба обычного танкиста. Нелегкая, но честная. Мы сделали все, что могли, чтобы вы сейчас жили в мире». «Деда, ты для нас настоящий герой», — не скрывая восхищения, произнесла Варя. «Мы гордимся твоими подвигами», — крепко обнимая деда, сказал Саша. «Главное — память, внучата. Помнить тех, кто сражался. Помнить, какой ценой достался мир, и ценить его. Ценить каждый день, каждый мирный рассвет». Дед Миша обнимает правнуков. В комнате наступает тишина, наполненная невысказанными мыслями и глубоким уважением к прошлому. «Без срока давности»

0: А это была Алсу и «Синий платочек». Песня о воспоминании, о любви, разлуке, ну и, конечно же, большой связи, которая не позволяет забыть и вспоминать приходится чуть ли не каждый раз. А там на самом деле есть о чем поговорить и уж точно спеть, поэтому Алсу большое спасибо. У нас там есть встреча дальше. Встреча, которую мы, разумеется, ждали, это «Сплин», который будет говорить о чем-то действительно интересном.
1: Вы слушаете радио «Пурга».

не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю тут. Горит и кружит

0: Сядем с отцом, тихо споем про коня, что ходит по полям. Сыном я был, стану отцом в деда лицо.
1: На Чукотке 15 часов.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Анадырь празднует День Победы. Здесь уже состоялось шествие бессмертного полка и парад Победы. 1500 участников акции с портретами своих родственников-фронтовиков прошли по центральной улице города до главной площади. Многие анадырцы пришли целыми семьями. Колонну возглавили губернатор Владислав Кузнецов, мэр столицы Сергей Спицын, представители окружного правительства и духовенства. На всем пути бессмертный полк со стороны поддерживали горожане с флагами и воздушными шарами. На центральном перекрестке колонну встретили музыканты детской школы искусств, которые исполняли тематические песни на духовых инструментах. На главной площади Анадыря с Днем Победы жителей и гостей округа поздравил губернатор. Состоялись митинг и минута молчания. К мемориалу «Чукотка фронту» возложили цветы, а служащие ведомств прошли парадным маршем. Кроме того, Владислав Кузнецов вручил знаки отличия бойцам СВО и их родственников. Это медали Жукова за вклад в укрепление обороны России и отец солдата. Только что около окружного дома народного творчества завершился концерт «Мелодия Победы». Там же развернулась уличная торговля и полевая кухня. Работает благотворительная ярмарка. Свои палатки разместили МЧС, активисты организации «Теплозов» и «Узелки Победы». Все желающие могут помочь в плетении маскировочных сетей, написать слова поддержки бойцам спецоперации, научиться управлять дроном и потренироваться в разборке сборки автомата Калашникова, а также посмотреть выставку талисманов для солдат. Через несколько минут на улицах города начнется акция от артистов театра имени Олега Куваева, а вечером в кинотеатре «Полярный» стартует показ фильма «Отец солдата». Завершится празднование салютом. Он прогремит в 10 часов вечера на горе Верблюжья, а в прямом эфире радио «Пурга» прозвучит его музыкальное сопровождение. Все мероприятия для зрителей без возрастных ограничений. В Петербурге с Днем Победы поздравили заслуженного врача Чукотки Владимира Макарова. Жителям блокадного Ленинграда встретилась сопредседатель Народного фронта региона Людмила Данилова. На Чукотке его знают как заслуженного врача, который посвятил более 60 лет здравоохранению, почетного гражданина округа и человека, которому доверяют многие поколения жителей. В его биографии есть и особая страница. В прошлом году Владимир Макаров награжден юбилейной медалью «80 лет Победы в Великой Отечественной войне».
2: Чукотка внесла огромный, неоценимый вклад в общую победу нашего народа. Я ленинградец, работавший столько лет врач на Чукотке. Я помню, что мой город защищал Чукче из Уэлена летчик Тимофей Юрков, который погиб здесь в боях за освобождение моего города. Это, конечно, память о тех, кто погиб, отстаивая город. Это первое, это память, вечная память. А второе – это долг перед ними. Они не должны погибли. Значит, что-то должен сделать я.
1: Для Чукотки доктор Макаров – это не только опытный специалист, но и наставник, отзывчивый человек и пример верности своему делу. Поздравление стало знаком уважения к его жизни, труду и служению людям. И в завершение выпуска. В Москве пожарные поздравили фронтовиков с Днем Победы необычным способом. Спасатели использовали автолестницы, чтобы доставить цветы ветеранам на верхние этажи. Акция прошла в районе Южное Бутово. Под окнами звучали песни военных лет в исполнении школьного хора. Оркестр районной управы играл мелодии, с которыми солдаты шли к Берлину. 120-летний ветеран Ростислав Батянов принял поздравление из окна. Он был подпольщиком и партизаном, освобождал лагерь «Майданик». Сегодня ветеран читает письма от благодарных потомков. Он отметил, что такие поздравления продлевают жизнь, потому что идут от души. МЧС Москвы проводит эту акцию уже третий год. Мобильные группы спасателей продолжают объезжать адреса фронтовиков по всему городу. Так пожарные выражают уважение тем, кто подарил нам мирное небо над головой. На этом пока все. До встречи в эфире.
3: А козьвик уманок, а Иване на каком нахтакок?
0: Радио «Пурга». Северное звучание.

Лена Василек, группа «Белый день» и Алеша. Та самая песня, которая многое рассказывает. Ведь это, считай, история только в музыкальной обертке. Ну а мы продолжим кушать музыкальные конфеты и дальше. Там ведь Тихий океан, где живет тишина, Юлия Савичева «Высоко», Ария, «Потерянный рай» и «Елка», которой нечего терять. Но на самом деле дело не в этом. И вскоре мы убедимся, о чем я говорю.

что знаю я, оно со мной. Все, что я чувствовала, глядя на рассвет, оно во мне. Все, что тобой сказано, это заповедь. Все, что с тобой связано, это золото. Все, что я чувствую,

0: Без срока давности. Дети Чукотки о Великой Отечественной войне. Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее. Сочинение учащейся 9 класса Анастасии Борисенко на тему «Преступление против детства. Обретая имя свое». Фрау Берта уже пришла в себя, хотя могла бы еще безмятежно дремать пару часиков. Сегодня ей исполнилось 90 лет, но этот юбилей не вызвал ни капли радости в ее сердце. Она чувствовала себя одинокой и никому не нужной. После инсульта старушка уже полгода восстанавливалась в реабилитационном центре. Никто не приходил ее навестить. Сын лишь переводил деньги и звонил по выходным, обещая найти время для встречи с матерью. Внуки и правнук изредка присылали открытки и формальные сообщения. Фрау Берта не держала на них зла, ведь вокруг нее было так много действительно одиноких и больных людей. Становилось грустно от того, что ее дом выставили на продажу. С ним было связано столько воспоминаний, что удивительно ясный ум старушки мог перебирать их сутками. Вот и сейчас память унесла ее в детство. Машина остановилась напротив большого светлого дома. Фрау Шульц обратилась к маленькой Берте, сообщив, что теперь здесь будет ее новый дом. А стоящие у калитки женщина и мужчина – это ее новые родители. «Это не мои родители», – выпалила Берта. «Опять?» – раздраженно воскликнула фрау Шульц, резко дернув девочку за рукав. «Улыбайся», – приказала она. Они подошли к родителям. Мужчина был военным, его огромный живот не давал сойтись пуговицам на мундире. Женщина с ярко накрашенными губами поцеловала Берту в щечку и, взяв ее за руку, повела в дом. В реальность старушку вернул стук в дверь. В комнату вошла молодая медсестра Ирма, неся небольшой торт. «Доброе утро, фрау Краузе, это вам от родных». Фрау Берта очень обрадовалась, увидев милую и заботливую девушку, которую она успела полюбить. «А это подарок от меня», – таинственно произнесла Ирма, протянув небольшую коробочку. «Открывайте скорее». Юбилярша вдруг ощутила острое волнение и дрожащими руками начала снимать подарочную упаковку. Перед ее взором предстала керамическая тарелка с изображением морского побережья. Волнение только нарастало, так как в этом пейзаже было что-то до боли знакомое и родное. «Что это за надпись из четырех букв? Я не могу ее разобрать». «Она на русском языке. Это Крым».
1: «Крым?» У фрау Берты глаза наполнились слезами, и она заплакала.
2: «Простите меня, я только хотела сделать вам приятное, простите».
1: «Спасибо, дорогая. Пожалуй, это лучший подарок за 83 года».
2: «А почему именно за 83?
1: Первые 7 лет жизни лучшим подарком для меня был поцелуй моей мамы, настоящей мамы». Старушка опять погрузилась в воспоминания. «Поздравляю тебя, моя куколка», – произнесла мама и нежно поцеловала Лену. «Я знаю, что папа тоже очень радуется за тебя. Ты уже так подросла. Иди-ка сюда». Лена прислонилась к стене, и мама сделала маленькую зарубку. «Папа Лёша вернется, когда всех фашистов победит, и увидит, как быстро ты росла».
2: «Мамочка, а можно я пойду к Сонечке? Я угощу ее пирожком».
1: Когда фрау Берта пришла в себя, Ирмы уже не было, а на столике стояла чашка остывшего чая. Картины из далекого прошлого наплывали одна за другой.
3: «Эй, киндер, иди сюда, камхир!»
1: – прокричал немец в черной форме с автоматом в руках. Лена с Соней замерли на месте. Охваченные страхом, они не знали, как поступить.
3: «Не бойтесь», – сказал второй фашист на чистом русском языке.
1: Он выглядел добрым, и девочки, немного расслабившись, подошли поближе.
3: Улыбающийся офицер, взяв Лену за подбородок, приподнял ее голову и заглянул ей в глаза.
4: «Гуд», – произнес он, щелкнув пальцами.
3: «Джуд!» – рявкнул второй немец, ткнув дулом автомата в грудь Сонечки.
2: «Фрау Краузе, вы в порядке?» – заботливо спросила Ирма. «Нам пора на процедуры». Старушка не сразу поняла, где она, настолько ясными были ее воспоминания.
5: «А можно на сегодня отменить лечение? Пусть этот день будет для меня настоящим праздником».
6: «Хорошо, я узнаю». Ирма выскочила за дверь, а фрау Берта вновь вернулась в прошлое.
7: «Это концлагерь Заксенхаузен», — сказал Саша. Он был самый старший и умел читать даже на немецком языке. Все дети, напуганные неизвестностью, дрожали от страха. Совсем маленькие плакали.
8: «Халт ди фрессе!» — крикнул охранник.
9: Фашисты стали проводить расовую сортировку детей. Соня и Лена крепко сцепили ладони, обещая друг другу держаться вместе. Первым, кто попал под руку, оказался Саша. Белокурый и голубоглазый мальчик с крепким телосложением. Фашистам он приглянулся, и один из нелюдей произнес «Гот, гот».
10: Следом за ним стояли две девочки, очень худенькие, одна из которых кашляла. Их отодвинули вправо и, не раздумывая, расстреляли.
11: Дети закричали, и на них тут же навели дуло автомата.
12: Саша закричал «Молчите, иначе они всех убьют!»
13: Один из фашистов ударил мальчика прикладом, тот упал.
14: Изверг стал пинать его ногами. Саша корчился от боли, но молчал, не прося о пощаде.
15: Вдруг, собравшись силами, он выкрикнул «Мой папа партизан, он коммунист, он найдет вас, гады, и убьет!»
16: Наблюдая с ухмылкой за издевательствами, рыжий охранник пустил автоматную очередь, и мальчик замолчал навсегда.
17: Дети оцепенели от ужаса и, казалось, смиренно ждали своей участи. Лена поняла, что оставляют живых только блондинов с голубыми глазами. Она взглянула на Соню и осознала, что у подруги нет шансов.
18: Лена крепко сжала руку девочки, и та вскинула на нее вопросительный взгляд своих огромных темно-карих глаз. Понимала ли тогда эта кроха, что доживает последние минуты своей короткой жизни?
19: Фашист резко схватил Соню, брезгливо посмотрел на нее, оттолкнул вправо и выстрелил.
20: Детское сердечко остановилось навсегда.
21: «Ее больше нет», – прошептала Лена, и в глазах потемнело.
22: По впалым щекам фрау Берты текли слезы.
23: Вернулась Ирма. Улыбаясь, она поспешила обрадовать пожилую женщину. Этот день она может провести так, как пожелает.
24: «Фрау Краузе, что случилось?»
25: «Я предательница».
24: «Что вы такое говорите?»
25: «Я предала своих родителей, свою подругу, свою родину, свое имя. Меня зовут Лена. Лена Захарова. Я все помнила. Ирма, моя дорогая, я плохой человек. Все эти годы я жила... А Соня нет.
24: Успокойтесь, милая фрау Лена. Вы ведь были ребенком. Что вы тогда могли сделать?
25: А потом, когда я повзрослела, я не хотела вспоминать, потому что это было так больно.
24: Ваша память заблокировала все плохие воспоминания из-за полученного стресса. А инсульт, скорее всего, снял эту блокировку. Вы ни в чем не виноваты.
25: Старушка понемногу стала успокаиваться. Ирма обняла ее и, не зная, как теперь к ней обращаться, сказала: «Вы бы хотели побывать в Крыму?»
24: «Я слишком старая, чтобы ехать в Россию».
25: «Зачем ехать?
24: Можно совершить виртуальное путешествие. Когда вы впервые рассказали мне о том, что вам кажется, будто вы родились не в Германии и что вас воспитывали приемные родители, я заглянула в интернет и узнала, что в Третьем Рейхе была программа «Lebensborn» по онемечиванию детей из разных стран.
25: Получается, таких, как я, было много?
24: Много. Десятки, а может и сотни тысяч.
25: Во Фрайбурге есть общественная организация, которая распутывает истории таких онемеченных детей. Я обратилась туда за помощью. Кстати, ваш сын тоже не остался в стороне. Осматривая дом перед продажей, он нашел тайник, где лежали документы из семейного архива.
24: Ирма посмотрела на часы, сняла ноутбук с полки и поставила его на стол, открыв крышку.
25: «Минуточку», — сказала она, что-то настраивая. «Пока ничего не трогайте. Я сейчас схожу за вашей соседкой. Она знает русский язык».
24: Девушка выбежала из комнаты, а старушка никак не могла успокоиться. Ее переполняло радостное предчувствие чего-то особенного.
25: В комнату вместе с Ирмой вошла важная дама.
24: «Примите мои поздравления, фрау Берта».
25: «Пожалуйста, больше не называйте меня так. Я Елена».
24: «Хорошо, фрау Елена».
25: Раздался странный звук, и на экране ноутбука появилось изображение пожилого мужчины.
0: Дедушка лет 80 заулыбался и сказал на русском: «Здравствуй, сестренка, я Николай, твой брат. Сегодня у меня тоже день рождения, только я на 10 лет тебя младше». Соседка фрау Хельга стала переводить, но Лене Захаровой не требовался перевод. Конечно же, она не все смогла понять. Главное, что она на закате жизни обрела свои корни. Николай оказался очень веселым человеком. Он рассказал о своей семье, показал многочисленных родственников и гостей. Все передавали привет и приглашали в гости. Ошеломленная старушка узнала, что ее родители помнили о ней всю жизнь, что старших сестер уже нет в живых. Теперь для нее не имело никакого значения, сколько еще ей осталось. Главное, с этого момента она была Еленой Алексеевной Захаровой. Все внимание ее было занято новыми родственниками, и она не заметила, как в комнату вошел сын с правнуком. Они тут же включились в разговор. Фрау Хельга разрыдалась. В 90-е она уехала из России, и сейчас ее наверняка настигла ностальгия. Ирма тоже вытирала слезы, проникаясь атмосферой радости и печали. А вот Елена Алексеевна чувствовала себя сейчас маленькой Леночкой, и это был ее 8-й счастливый день рождения.
1: Без срока давности. Радио.

А это Калина Фостер, родная. На самом деле довольно интересное и многослойное произведение. Оно затрагивает тему духовной связи, судьбы, испытаний и даже памяти, которая все-таки смогла найти свое место в вечности, и его по итогу никто не забудет. И да, сегодня 9 мая, друзья, не забываем, помним и продолжаем это делать. А прямо сейчас Дима Билан, Зиверт и немного о любви. Ведь об этом можно даже не немного, а почти всегда.

от рубля и выше, и нежели останешься живой, гуляй, рванина, от

0: Наутилус Помпилиус, прогулки по воде. Ну, прогулялись мы, разумеется, только где-то у себя в голове. Но, тем не менее, мы смогли это сделать. Напомню, сегодня все так же 9 мая. Это праздник, День Победы в Великой Отечественной войне, друзья. Ну и у нас еще целый день в запасе. Даже если некоторые события закончились, очень многое можно придумать. Ну а прямо сейчас «Спящая красавица» в исполнении «Тестостерона».
1: Радио

Не опуская рук, себе движу, прорвемся. Меня покинул брат, взгляд бросит злобно косо, но я сильней сто крат и говорю, прорвемся. Меня покинул дух, кровь хлынула из носа, но повторяя вслух, все ерунда, прорвемся.

вспоминай меня и повторяй, прорвемся. Но ведь мне вместе с ней хотелось с жизнью драться, теперь хоть бой, хоть бей, куда там прорываться.

0: за время прорвемся на волнах радио Пурга, ведь какая бы трудность ни стала на пути, нельзя ее бояться. Надо думать о том, как бы ее обойти, превозмочь и по итогу сделать так, чтобы трудностей больше не было. Будет одна, будет вторая, ну а после, конечно, не иммунитет, но как минимум опыт решения проблем уж точно придет, и вот это вот уже неплохо. Такого надо побольше, потому делаем, не опускаем руки и идем вперед. А там, кстати, Михей Джуманджо и Сергей Галанин, дети большого города.
1: Радио Пурга.

0: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
0: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Без срока давности. Дети Чукотки о Великой Отечественной войне. Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее. Сочинение Сергея Волкова, учащегося Чукотского северо-западного техникума города Билибино, на тему «Преступление против детства». Пока мы помним, герои живы, и их подвиг бессмертен. Детям, пережившим ту войну, поклониться нужно до земли. Поле, в оккупации, в плену продержались, выжили, смогли. Валентина Салий. О Великой Отечественной войне написано много книг. История каждого участника войны – это судьба человека, живая память, которая передается из поколения в поколение. Особенно пронзительно звучат воспоминания тех, кто встретил войну ребенком, чьи судьбы навсегда изменились в июне 1941 года. Это особый пласт памяти о войне. Вот стоит Люба, 10-летняя девчонка, и смотрит, как фашисты жестоко расправляются с евреями, жившими неподалеку. Не оставили никого в живых. С первых дней войны немцы оккупировали их родную деревню. Большая Рубановка Могилевской области, что в Белоруссии. Эхо прошлого неотступно преследовало ее, не давая забыть тяжелые испытания детства. «Как они сдикались, дорогушечка моя!» – причитала баба. Эти слова словно застыли во времени, продолжая тревожить ее сознание спустя десятилетия. Так детство у нее и закончилось. До войны родители Любы работали в колхозе. Отец был председателем. Он не пошел в армию, потому что был инвалидом. Не было одной ноги. После того, как старшую сестру угнали в Германию, все заботы о хозяйстве легли на плечи маленькой девочки. Немцы расположились в хате, а семью с пятью детьми выгнали в сарай. При этом их надо было содержать, поить, кормить. Собранный с огорода урожай немцы отбирали. Под нож пошла вся живность. Когда пришли холода, фашисты заставляли вязать шерстяные носки, рукавицы, шарфы. Страдания голодного детства эхом отзывались в судьбе человека до глубокой старости. Во время оккупации семье не давали покоя полицаи, которые были хуже фашистов. Они охотились за партизанами и подозревали в связи с ними всех. Люба отчетливо сознавала последствия. Содействие партизанам каралось смертью. Несмотря на страх, семья привечала их и помогала бойцам, чем могла. Много было обманщиков, которые приходили под видом партизан и просили еду, одежду. Она вспоминала один партизанский отряд, которым руководила женщина. Дисциплинированные, они тихо пришли на одну ночь, не прося ничего, и также ушли. А женщина была больна. Когда Красная Армия начала освобождение Белоруссии, немцы стали ожесточеннее и злее. Но настоящий кошмар Люба испытала тогда, когда пришли каратели и стали уничтожать все на своем пути. Семья спаслась от смерти лишь потому, что пряталась в знаменитых белорусских болотах. История жизни Любы вызывает особое сочувствие, так как война отняла у нее то, что бесценно – радостные, беззаботные детские годы. С душевной теплотой делилась воспоминаниями Амгуэма Габайдулина, педагог-организатор Чукотского северо-западного техникума города Билибино, о своей свекрови, Любови Емельяновне Габайдулиной. В дневнике одного немецкого солдата была обнаружена запись: «Мы никогда не победим русских, потому что даже дети у них сражаются как герои». Это действительно так. Бессмертной славой покрыла себя память о детях-героях, вставших на защиту родной земли наравне с отцами и братьями. Среди них были и юные разведчики, и санинструкторы, и партизаны. 72 отважных подростка отважно сражались на фронтах войны и в партизанских отрядах, а некоторые были удостоены звания Героя Советского Союза. Лена Голиков, отважный разведчик партизанского отряда, уничтоживший множество вражеских солдат и техники. Марат Козей, юный партизан-разведчик, погибший в бою с карателями. Валя Котик – самый молодой герой Советского Союза, активный участник подпольной борьбы. Зина Портнова – смелая подпольщица, участница организации «Юные мстители». Александр Чекалин – юный партизан-разведчик, погибший в 16 лет. Боря Цариков – отважный юный боец. Цикл короткометражных художественных фильмов, основанных на реальных историях детей войны, не оставили меня равнодушным. Особенно запомнился мне подвиг юной санитарки Вали Ивановой, 12-летней кирчанки. После прорыва обороны города весной 1942 года советским войскам пришлось оставить Керчь. Вдруг среди толпы провожающих внезапно появилась босоногая девочка, которая, не раздумывая, бросилась в море вслед за отступающими войсками. Бойцы чудом спасли маленькую героиню от гибели. Промокшая до нитки Валя заявила о своем решении остаться с отцом в части и воевать против врага. Согласие командования девочки приписали 2 года и зачислили санитаркой. Вскоре отец погиб. Но даже это не заставило Валю покинуть часть. Она осталась в медсанбате и начала свой путь операционной медсестры. Уже в 13 лет она ассистировала хирургам, работая без сна и отдыха по несколько суток подряд. В самом конце войны под Берлином Валя едва не погибла. Вражеский самолет целенаправленно обстрелял медицинскую палатку с Красным Крестом. Но судьба хранила юную героиню до самого конца. На стенах поверженного Рейхстага она оставила свою подпись в память о себе и погибшем отце. После победы Валя вернулась в Керчь, где ее встречали как настоящую героиню, прошедшую весь военный путь от начала до победного конца. Награжденная медалями за боевые заслуги, за оборону Кавказа, за взятие Берлина, за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы. Живые истории участников войны – это не просто рассказы о прошлом, это уроки мужества, стойкости и патриотизма. Их судьбы – это части огромной мозаики народной трагедии и победы. В них мудрость, сила и стойкость. Они говорят нам о том, что нет ничего невозможного для человека, который борется за правое дело, что любовь к родине и готовность защищать ее – это не просто слова, а реальные поступки, которые определяют судьбу страны и всего человечества. Память о войне – это не только даты и события, это судьбы людей, их переживания, подвиги и победы. Она хранится в семейных альбомах, в пожелтевших фотографиях, в треуголках писем. Живые истории военных лет учат нас главному. Нет ничего дороже мира. Нет подвига выше, чем защита Родины. Нет силы крепче, чем единство народа. Пока мы помним, герои живы, и их подвиг бессмертен. Без срока давности.
1: Радио «Пурга». Слышно даже в тундре.

одной возвращаюсь с другой. Мне нужно расстаться с тобою скорее. Мне нужно избавиться, чтобы стать ближе, чтоб не взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова. Зачем топтать мою любовь?

0: это Яна и одинокий голубь. Посмотреть не получится, но понять после прослушивания это уже другой разговор. Песня про однолюбов, и да, их сравнивают с теми птичками, которые везде есть. Очень странно ходят, ну и делают крайне неординарные гнезда, иногда из одной ветки. Но ничего, они стараются, и это самое главное, ведь, как говорится, важен не подарок, а внимание. А прямо сейчас очень много внимания плюс подарок от группы Кватро. А затем даже Валерия подскочит.
1: Радио Пурга.
2: Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины.

русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны? Не только за свою страну,

Константин Никольский и философская песня «В моей душе остаток зла». И да, там есть конфликт. Интересная тема, ведь он есть не только у него, но и у многих. А вот как с ним бороться? Стойких советов не будет. У каждого все по-разному. Но так или иначе, пожелать удачи в этом вопросе можно. 100% это делаем. Желаем этой самой удачи. Побольше, чтобы все получалось. Возможно, даже уже сегодня, в ближайшие минуты, дабы не было никаких противоречий, конфликтов, и то, что будет впереди, решалось намного приятнее. Ну а с хорошим настроением что угодно лучше, даже простой сон. Ведь сны в таком случае будут намного приятнее. Ну а музыка такая, без любых условий. Прямо сейчас Нюша, от себя любить.

мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: Без срока давности. Дети Чукотки о Великой Отечественной войне. Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее. Сочинение учащейся 5 класса Дарьи Керенцевой на тему «Трагедия моей семьи в годы Великой Отечественной войны». Эта история о ней. Архив моей семьи хранит много воспоминаний, одно из которых о Великой Отечественной войне. Оба моих прадеда воевали, имели награды, они герои. Но почему-то мне больше хочется рассказать не о них, а о ней, Воропаевой Варваре Кирилловне. Почему же мой рассказ посвящен ей, моей прабабушке? Потому что это история человека, который не воевал, но прошел через множество испытаний в фашистских трудовых лагерях. Начало войны, 1941 год. Варваре 17. Что думала, что чувствовала она, когда узнала, что вместе с 22 женщинами и девушками из Курской области будет отправлена на работы в Германию? Наверное, страх и понимание того, что это конец и ничего больше не будет. Не будет возврата к прежней жизни, где дом, близкие и родные люди. Сколько нужно душевных сил, чтобы не пасть духом? Не знаю, потому что даже не могу представить себя в таких обстоятельствах, в которых оказалась моя прабабушка. Для принудительных работ фашисты отправляли в Германию самых здоровых и крепких, чаще всего женщин и подростков, так как взрослые мужчины были на фронте. В Германии их распределили по разным лагерям, и больше они никогда не виделись. Конечно, трудовые лагеря нацистов – это не лагеря смерти. Но участь отправленных на работу в Германию ожидала та же. Пока ты можешь работать, ты живешь. Если нет, ты будешь обречен на уничтожение, как сломанный инструмент. За 4 года Варвара побывала в 3 трудовых лагерях – Фарбуру во Франции, Меце и Шварценбеке в Германии, где содержались пленные женщины и дети только из Советского Союза. О том, что было в первых 2 лагерях, прабабушка почти ничего не рассказывала. Это не то, что хочется помнить. Унижение, голод, побои, изнурительный труд. Даже то, что ты не по своей воле вынужден был работать на фашистов. Из всех воспоминаний об этом периоде сохранилось только одно. В ноябре 1944 года, во время штурма города Меца, лагерь разбомбили. Многие пленные тогда погибли, а она чудом осталась жива. После бомбежки всех выживших отправили в Шварценбек. В Шварценбеке шли работы по изготовлению комплектующих для железной дороги. Рабочий день был по 7-8 часов, но ослабленные за время плена женщины были изнурены до изнеможения. Из-за постоянного холода и скудной еды, стакан воды и 200 граммов хлеба, вот и все питание, многие болели и умирали. Но этим женщинам хватало мужества сопротивляться и намеренно вредить производству. Немцы, обнаружив брак, их избивали. По словам Варвары Кирилловны, их работу контролировал очень злой старик-немец, который часто докладывал своему начальству: «Эти русские девки не хотят работать». Когда я пишу об этом, думаю о силе этих слабых женщин. Боялись ли они смерти? Думаю, да. О чем же может думать истощенный от голода и тяжелой работы человек? Дожить до следующего дня. А сколько таких дней у них впереди, и будет ли тот следующий день, когда ты ежедневно видишь смерть? Она смогла все это пережить. Моя прабабушка. Не потому, что нашла способ выжить любой ценой. Так будут думать многие, когда она вернется из Германии. Совсем не потому. Можно, конечно, сказать, что ей просто повезло. Это тоже правда. Но мне кажется, что именно сила характера не дала ей сломаться. Это меня восхищает в ней. 1 мая 1945 года город Шварценбек взяли союзные войска, и немцы планировали отравить пленных в лагере, но по какой-то причине не успели этого сделать. Так второй раз Варвара избежала смерти. Однако даже после расформирования лагеря прабабушка не смогла сразу попасть домой. ее ждало еще одно испытание. На пересыльном пункте в Белоруссии ей пришлось еще раз доказывать, что она была в плену, а не добровольно работала на немцев. Домой, в Курскую область, Варвара больше не вернулась. Уехала на Урал, в маленький городок Бакал, где в 1947 году вышла замуж за моего прадеда, Воропаева Степана Алексеевича. Всю жизнь она скромно прожила в тени мужа-фронтовика, мужа-героя, и о годах, проведенных в лагере, старалась не говорить. Я рассказываю о моей прабабушке, скромном и прекрасном человеке, потому что с ней связана и история тех, кто не воевал, но сохранил достоинство, смог сопротивляться в плену, смог жить после него под тяжестью осуждения людей. И это память о тех, кто погиб в трудовых лагерях Германии. Без срока давности.
1: Привет, радио «Пурга». Меня зовут Шевченко Евгений. Мы совместно с группой ДК+, ансамблем «Гуляй, Россия», Дома культуры «Авиатор», поселка Угольные Копи и дуэтом «Мкан» специально для вас записали кавер на песню «Журавли» на стихи Расула Гамзатова к празднику Великой Победы. И даже успели снять клип, который можно увидеть на страницах социальных сетей Центра культуры и досуга Анадырского округа. Приятного прослушивания и с праздником!
2: Мне

0: вечной, родины богатой. Летят над нами стаи журавлей.
1: Радио

0: Это Татьяна Гуртукова, а также матушка-земля. Большая, красивая, необъятная и крайне любимая. Да, ту самую, что хочется защищать, любить и петь о ней уж точно. Ведь песен так много, что пальцев точно не хватит, а может быть и сотни пальцев точно так же. Ну а прямо сейчас Чайф, немного плача о нем, Леонид Агутин, Шаланды, а после Александр Иванов и группа Ронда тоже является частью вселенной. Как, собственно, и все вокруг.
1: Радио Пурга. Тепло, как в Яранге.

Владимир Пресняков, Бурито, Зурбаган 2.0. Песня о прошлом. Размышления о времени, выборе пути и эмоциональных переживаниях. Да, именно такое у него портфолио. И да, это актуально в любое время. Ведь вспоминать о том, что было, можно. И самое главное, делать выводы. Может быть, учиться на ошибках, которые мы слишком поздно заметили в той или иной ситуации. Ну или представлять просто ради интереса, как бы все вышло, если бы мы поступили по-другому. Да, отличное занятие на любое время года и времени суток. Но так или иначе, прямо сейчас еще раз поздравляем всех с праздником, с Днем Великой Победы. А также желаем отлично провести остаток от этого замечательного дня. Total, уходим на закат прямо сейчас. Радио.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Праздничные мероприятия охватили всю Чукотку. В Билибино участники парада выстроились в форме гигантской звезды. Так, жители присоединились к всероссийской акции «Звезда героя». В проведении во время шествия бессмертного полка развернули масштабную георгиевскую ленту. Эмоциональным символом дня стала стая журавлей в небе. Птицы появились прямо во время прохождения колонны. В Певеке особое место заняло чествование ветеранов. Церемония прошла в рамках митинга «Завтра была война». Жители возложили цветы к мемориалам павших героев. На Чукотке прошел первый в мире бессмертный полк по бездорожью. Водители арктической техники пересекли заснеженную тундру на мощных вездеходах. Участники везли с собой портреты героев Великой Отечественной войны. Акция прошла в окрестностях Анадыря накануне Дня Победы. В годы войны чукотцы самоотверженно работали в тылу. Они снабжали фронт оловом и продовольствием. Каюры на собачьих упряжках перевозили грузы из оленеводческих хозяйств. Сегодня водители используют современные машины для доставки грузов в труднодоступные поселки. У многих участников родные сражались за родину. Водитель Владислав Сизаков хранит память об отце-пулеметчике. Он прошел всю войну и вернулся с наградами. Организаторы планируют проводить заезд ежегодно. Так они хотят вовлекать молодежь и сохранять историческую память. В следующем году к акции присоединится больше водителей. Коллекционер из Баку восстановил 20 агитационных плакатов времен Великой Отечественной войны. Раритеты напечатали в годы войны в Азербайджанской ССР. Коллекционер Сидиар Алиев нашел плакаты почти случайно. Из-за неправильного хранения они отсырели. Специалисты провели ювелирную работу по восстановлению. Эти плакаты создали художники «Островенец» и «Вечерия». Исследователи планируют узнать больше об авторах работ. Многие художники были эвакуированы в Баку в годы войны. Карикатура стала самым распространенным жанром. Художники использовали альбомную бумагу, гуашь и тушь. Творчество объединяло народы в борьбе с общим врагом. Президент России Владимир Путин обсудил с Дональдом Трампом тему совместной борьбы с нацизмом. Лидеры говорили по телефону о подвиге советских и американских солдат. Они вместе сражались против фашизма и одержали общую победу. Путин заявил об этом на заседании Совета Безопасности. Также Россия консультируется с партнерами из Китая и Индии. Страны обсуждают, как сохранить память о героях войны. В Москву уже прибыли лидеры дружественных государств. Они примут участие в праздничных мероприятиях Дня Победы. Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев отметил, разговор подчеркнул братство по оружию. Это способствует укреплению отношений между странами. И в завершении выпуска. В Калининграде создали макет штурма Кёнигсберга из 24 килограммов янтаря. Работу выполнили мастера янтарного комбината в технике мозаики. Размер карты составляет 130 на 83 сантиметра. В композицию вошли более 500 фрагментов янтаря разных оттенков. Линию фронта и границы города обозначили балтийским самоцветом. Водные объекты выполнили из тонированного в голубой цвет минерала. На макете разместили фортификационные сооружения, танки и самолеты. Композиция включает более 100 латунных деталей, изготовленных литейщиками. На создание макета у коллектива ушло около 3 месяцев. А на этом служба информации заканчивает свою работу. До встречи в эфире и с Днем Победы!

0: Без срока давности. Дети Чукотки о Великой Отечественной войне. Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее. Сочинение студентки Чукотского многопрофильного колледжа города Анадырь Софии Матусковой на тему «Человек на войне. Испытание на прочность». Война – это слово, от которого сжимается сердце. Оно звучит как набат сквозь десятилетия и даже века. Кажется, что у войны есть четкие границы, даты начала и окончания, линии фронтов, списки побед и потерь. Но есть у войны и другая, не уходящая сторона – человеческая. Тот след, который она оставляет в душах людей, в памяти семей, в судьбе целых народов. Эта сторона не имеет срока давности. Она живет в нас, передается из поколения в поколение, заставляя задуматься о самом важном. Что есть человек перед лицом чудовищного испытания войной? Великие произведения о войне, созданные ее свидетелями, Василием Быковым, Борисом Васильевым, Виктором Астафьевым, рассказывают нам правду. Правду не о блеске штыков и громе салютов, а о тяжелой, кровавой, грязной работе, имя которой – выживание и долг. Их герои – небылинные богатыри из стали. Это обычные, часто очень молодые люди. Вчерашние студенты, учителя, инженеры. Их подвиг начинается не на поле боя, а внутри. В мучительной борьбе со страхом, холодом, голодом, отчаянием. Героизм на войне часто не выглядит эффектно. Это тихий, невероятно трудный выбор остаться человеком, когда вокруг ад. Например, Сотников из повести Василия Быкова. Он физически слаб, болен. Он становится обузой для товарища. Его сила не в мускулах, а в несгибаемой силе духа. Перед лицом бесчеловечных пыток он выбирает смерть, но не предательство. Его молчание – это тоже выстрел. Выстрел в бесчеловечность. Или «Пять девушек-зенитчиц» из повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие». Каждая из них могла бы жить, любить, растить детей. Но они приняли свой последний бой не за громкие слова, а за тихие зори на родной земле, за право этой земли дышать миром. Их подвиг в осознанном самопожертвовании, в том, что они остановили врага ценой собственных, только начинающихся жизней. Но война проверяет не только на прочность, но и на человечность. И самое страшное ее последствие – это размытие грани между добром и злом, когда ненависть становится нормой. И здесь рождается главный, вечный вопрос – как в этих условиях сохранить в себе человека? Ответ мы находим в поступках. Это может быть милосердие к пленному или раненому врагу, потому что он уже не солдат, а просто страдающий человек. Это способность в перерыве между боями восхититься красотой первого весеннего цветка, вспомнить стихотворение, спеть песню. Это умение делиться последним сухарем, последней каплей воды. Ярчайший символ такой победы человечности над войной – это образ Андрея Соколова из рассказа Михаила Шолохова «Судьба человека». Война отняла у него все – семью, дом, мир. Он прошел через ужас плена, смертельную усталость, горе, которое кажется невыносимо. Но его главный поступок – не уничтожение врага на поле боя. Его главная победа – это усыновление такого же, как он, одинокого и осиротевшего мальчика Ванюши. Дрогнувший голос, сказавший «Я твой отец», это и есть финальный аккорд его борьбы. Он не просто выжил. Он сохранил в себе способность любить, заботиться, быть нужным. Он отвоевал у войны свое право на отцовство, на будущее, на жизнь. Память о таких историях и судьбах – наш нравственный долг. Почему же мы не можем забыть? Потому что забвение ведет к повторению. Когда война превращается в строку в учебнике, в парадные картинки, мы теряем понимание ее истинной уродливой сути. Мы обязаны помнить окопную правду, помнить цену. Цену в миллионы невыученных уроков, несыгранных свадеб, непостроенных домов. Эта память живет в старых фотографиях на комодах, пожелтевших письмах-треугольниках, в молчаливой грусти в глазах ветеранов, в тихом рассказе бабушки о своем военном детстве. Сохраняя эту живую, а не парадную память, мы делаем важное дело. Мы создаем духовный щит против тех, кто снова хочет развязать войну, кто говорит о ней легко и развязно. Мы учим новые поколения, что мир — это не пустое место между войнами. Мир — это утренний кофе, споры с друзьями, планы на отпуск, первый звонок в школе, возможность просто идти по улице, не боясь обстрела. Это огромная, бесценная ценность, оплаченная страданием и кровью. Таким образом, военная тема не имеет срока давности, потому что она — вечный урок человечеству, урок о хрупкости жизни и прочности духа, о том, что даже в самых бесчеловечных условиях можно и нужно оставаться человеком, способным на сострадание, на любовь, на самопожертвование. Помнить об этом значит не только чтить прошлое, но и беречь будущее. Значит передавать по наследству не ненависть, а мудрость и боль, которые не позволят повториться ошибкам, чтобы тихие зори над нашей родной землей оставались всегда тихими и мирными. Без срока давности.
1: Радио «Пурга».

Скажите детям, скажите детям, что тот, кто предал, легко спал ночью, легко обедал.

Без срока давности. Дети Чукотки о Великой Отечественной войне. Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее. Сочинение учащейся 10 класса Марии Макеевой на тему «Преступление против детства. Искалеченные судьбы». Во время Великой Отечественной войны все люди переживали тяжелый период своей жизни, но больше всех пострадали дети. Преступление против детства – это одно из тяжелейших проявлений бесчеловечности. Под этим понятием я понимаю не только прямые убийства и депортации, но и намеренное лишение детей питания, медицинской помощи, образования, родителей и безопасной среды, всего того, что делает детство счастливым. Во время войны многие дети потеряли родителей, лишились заботы, защиты и любви. Став сиротами, они переживали ужасы оккупации, видели много смертей и насилия. Дети были вынуждены преждевременно взрослеть, браться за тяжелый труд в тылу, работать на заводах, растить своих младших сестер и братьев, заменяя ушедших на фронт взрослых. Многие вступали в отряды партизан, становясь юными разведчиками. Война отняла у них беззаботную жизнь, наполнив существование лишь борьбой за выживание. Нацисты, делившие народы на высших и неполноценных, видели в детях низших рас лишь материал для истребления. В оккупированных районах СССР дети подвергались невиданной жестокости. Их морили голодом в блокаде Ленинграда, где сотни тысяч детей погибли от истощения и холода. Их массово уничтожали в рамках карательных операций против мирного населения. В деревнях их сжигали заживо, расстреливали тысячами за этническую принадлежность. В лагерях смерти над детьми проводили бесчеловечные эксперименты или отправляли в газовые камеры. Кроме физических утрат, война нанесла огромный психологический ущерб. Страх, боль, лишение детской невинности и преждевременное взросление стали невидимыми шрамами на судьбах поколений. Хочу рассказать историю из жизни, которую мне рассказала бабушка. Подруга бабушкиной мамы, Ольга, родилась в маленьком городе под Орлом. В 1941 году ее отец ушел на фронт, а через год война дошла и до их деревни. Оккупация отняла у семьи хлеб и покой. Мать работала на немцев в полях, а Ольга ухаживала за маленькой сестрой. Однажды утром в село пришел карательный отряд. Многих мужчин увели, некоторых расстреляли, а кого-то из детей отправили на работы в Германию. Ольгу с ее сестрой не нашли. Мать спрятала их в погребе. Позже карательный отряд ушел, оставив после себя чувство страха и потери. Через год мать заболела и умерла. Ольга осталась одна с сестрой, научилась прятать провизию, чтобы выжить. После освобождения она пошла в школу, но так и не смогла насладиться обычной жизнью школьника. Ей постоянно снились кошмарные сны о том, как расстреливают людей, крики и мольбы о помощи матерей, у которых забирали детей. Эта история только одна из множества других. Последствия преступлений против детства видны десятилетиями. Поколение с утраченным детством несет другим поколениям уроки мужества и скорби. Преступления против детства – это личные трагедии, оборванные мечты и искалеченные судьбы. Память о них – это не только дань уважения тем, кто не выжил, и тем, кто вынес нечеловеческие страдания, но и важнейший урок для нас и последующих поколений о том, к чему приводят идеи превосходства одних над другими. Нужно беречь мир, ценить человеческую жизнь и всеми силами защищать самое святое – детство, чтобы никогда больше ужасы войны не смогли посягнуть на будущее детей. Без срока давности.

0: с непокрытой, склоненной к земле головой. Мы безмолвно стоим, и минута молчания
1: оглушит нас звенящей своей тишиной. И слеза упадет, пробежав по щеке вдруг нечаянно. Вспомним всех не вернувшихся с прошлой войны. Перед ними живущие ныне в ответе.
0: Помолчим на просторах огромной страны, как молчат нерожденных детей, нерожденные дети.

0: род, переживший войну народ.
1: Тот нетлен, кто смерть смертью поправ, был убит. Пополняют бессмертный наш полк ветераны. Нет, ничто не забыто, никто не забыт. И болят в наших душах войны незажившие.

Без срока давности. Дети Чукотки о Великой Отечественной войне. Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее. Сочинение учащейся 11 класса Александры Насаревой на тему «Трагедия и подвиг мирного населения в произведениях искусства». «Смертью смерть поправ». «Как быстро пролетело время!» — часто слышала я от взрослых. В раннем детстве удивлялась, почему быстро. А сейчас, когда уже заканчиваю школу и вспоминаю, как впервые зашла в класс, соглашаюсь. Время летит. Вот только звенел первый звонок, и я уже 11-классница. Заводила первоклашку в зал на торжественную линейку, а через пару месяцев — весна, и наш класс репетирует прощальный вальс выпускников. Время неумолимо, оно не дает спуску никому. Требует, чтобы все шли с ним в ногу, подгоняет, торопит. И мы спешим, стараемся не отстать. Но бывают в жизни такие минуты, когда время все-таки останавливается. И тогда кажется, что замирает все вокруг. И ты, и твое настоящее, и даже твое сердце. Впервые я почувствовала, что время словно остановилось, когда вошла в ряды бессмертного полка с фотографией своего прадеда, Салтанова Николая Александровича, советского танкиста, прошедшего всю Великую Отечественную войну от Ржева до Берлина и умершего задолго до моего рождения, в далеком 1977 году. В нашей семье свято хранится память о героическом предке. Я много знала о его подвигах и достойной жизни, гордилась. Но именно в ту минуту, когда увидела вокруг столько людей, столько фотографий, услышала звуки торжественной музыки, почувствовала себя частицей прошлого. Поняла, что я есть и живу только потому, что я есть и живу только потому, что много лет тому назад мою жизнь отстояли у небытия. Возможно, именно с того памятного дня, каждый раз, когда я читаю или смотрю фильмы о Великой Отечественной войне, жизнь словно замирает. Так случилось и тогда, когда на конкурсе чтецов, посвященном 80-летию победы в Великой Отечественной войне, я услышала балладу о четырех заложниках Аркадия Кулешова. Первые же строки обожгли. От большой дороги в сторонке их ведут четырех из дому. Лет 14 старшей девчонке, третий год пареньку меньшому. Как? Почему? За что? Ведь это же дети! Неужели они погибнут? И безысходность. У глухой стены остановка взял на мушку солдат ребенка. Выстрел. Сникла льняная головка. И прижалась к груди ручонка. Вновь солдат пистолет поднимает. На стене заложника в тени. Вот и все. На экране за спиной чтеца памятник детям. Снизу вверх лица. Совсем детские. И имена на граните большими буквами. Миша, Зина, Сережа, Лиза. Позже, когда я уже знала, что в основе баллады Кулешова реальные события периода Великой Отечественной войны, когда изучала документы, поняла, что все расстрелянные фашистами заложники были младше меня. Мише 3 года, Зине 7 лет, Сереже 10, а Лизе 14. Прочитала я о том, кем был их отец, что стало причиной захвата детей и их жестокой казни. Доселе несокрушимая Великая Армия Германии не смогла сломить стойкость и мужество двух пожилых женщин и четырех маленьких детей, не пожелавших написать записку с просьбой о помощи командиру партизанского отряда, одному из организаторов партизанского движения в Белоруссии во время Великой Отечественной войны, Шмыреву Минаю Филипповичу. С гордостью я читала, как мужественно сражались с врагами белорусские партизаны под руководством батьки Миная. Так они называли своего командира. Но гитлеровцы не простили им разгрома гарнизона в Сураже и решили отомстить,
захватив 19 октября 1941 года в заложники всю семью командира отряда. Сестру и тещу, четверых малолетних детей. Каратели предлагали Минаю сдаться, надеясь, что обезглавив отряд, смогут разгромить партизан. Многие бойцы отряда готовы были идти на штурм Суража, чтобы помочь близким командира. Но тот, предвидя провал операции, не повел свой отряд против превосходящих сил противника. И висят те приказы всюду, на Минаевской хате и клете. Коль не сдастся, расстреляны будут. На рассвете заложники дети. Сердце отца разрывалось на части. Он уже готов был сдаться, чтобы спасти детей. Ведь знал, что захватчики не церемонятся с его близкими. Содержат их зимой в холодном подвале, на воде и хлебе. Подвергая даже крошечного Мишу бесконечным допросам и очным ставкам, требуя от старших попросить помощи у отца. И записка была написана. Написала ее 14-летняя Лиза. Вот только передали эту записку не каратели, и написана в ней была не просьба о помощи, которая погубила бы Миная, а впоследствии и партизанский отряд. Лиза написала: «Папа, за нас не волнуйся, никого не слушай, к немцам не иди. Если тебя убьют, то мы бессильны и за тебя не отомстим. А если нас убьют, папа, то ты за нас отомстишь». 14 февраля 1942 года немцы казнили заложников, не пощадив никого. Вот и все. Перед батькой Минаем «Встаньте все отцы на колени». Так заканчивается баллада о четырех заложниках Аркадия Кулешова. Да, отцовский подвиг и жертва велики. Шмырев Минай Филиппович отомстил за своих детей, за близких, за всех, кто погиб в борьбе с фашизмом. Продолжая воевать, он не щадил себя. В 1944 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза. А в 1964, после смерти, он стал первым почетным гражданином города Витебска в Белоруссии. Но разве меньше совершила Лиза? Всего несколько строк записки, но написать эти строки – подвиг. Разве меньшего уважения и преклонения достойны Зина, Сережа, Миша, их тетя и бабушка? Да, время летит, оно неумолимо. К сожалению, часто оно стирает из нашей памяти даты, события и лица. Но есть то, что не подвластно даже времени – благодарность. Шагая в ногу со временем, мы не можем изменить прошлого. Но остановившись на мгновение, в благодарном молчании перед памятником павших, взяв в руки книгу о тех, кто выстоял, не сломался перед лицом смерти, или встав в ряды бессмертного полка, мы сохраним то, что нельзя потерять – человечность. Разве не ради этого откупили нас у небытия погибшие? Смертью смерть поправ. Без срока давности.

тысяча греха. О, как она нас разделяет. И скорби ты не разделяешь. Любовь, как старая труха.

глазах опять упрек. Как ты меня не понимаешь, и скорби ты не разделяешь. Я, как и прежде,

я прошу, хоть ненадолго, боль моя.

0: Когда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Без срока давности. Дети Чукотки о Великой Отечественной войне. Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее. Сочинение учащегося 7 класса Всеволода Нутанауна на тему «Преступления против детства в годы Великой Отечественной войны и во время специальной военной операции». Дети войны, вы детства не знали, страхи вы жили, не все выживали. Светлана Сирена. Ежегодно наша страна чтит великий праздник – День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В 2025 году исполнилось 80 лет со Дня Победы. Это не только праздник, но и уважение к участникам тех событий, кто внес вклад в наше счастливое будущее. Любая война всегда приносит гибель, страдания, разруху, боль не только взрослым, но и детям. О ней я знаю, что она кровопролитная, жестокая, которая не щадит никого. Многие семьи во время Великой Отечественной войны остались без матерей, отцов, родных, без детей. Маленькие ребятишки были лишены детства. Великая Отечественная война длилась 4 года. Из кинофильмов, познавательных телепередач, из истории мы многое познали о той жестокой войне. Все встали на защиту Родины. Даже мои сверстники, дети, защищали родную страну, Советский Союз. Помогали старшим, порой рискуя своей жизнью. Наравне со взрослыми отважно бились с врагом. Мальчики и девчонки спасали раненых, распространяли листовки, занимались разведкой, связывались с партизанскими отрядами. Бесстрашно участвовали в поджигании немецких складов с боеприпасами и продовольствием, взрывали дома, где жили фашисты, а также взрывали вагоны на железной дороге. Мои сверстники так воевали, за что заслужили боевые медали и ордена. Были и такие, которые стали героями Советского Союза. Мы гордимся ими. Детям Великой Отечественной войны посвящены стихотворения, рассказы, повести. Читая воспоминания детей военного времени, возникает чувство гордости за свой народ, за героизм и мужество мальчишек и девчонок войны, которые выстояли в те суровые годы. Мне запомнилось мероприятие, посвященное блокадному Ленинграду, где говорилось о дневнике Тани Савичевой. Девочке во время войны было 11 лет. Таня ввела записи в телефонной книжке сестры, которые стали обвинительным документом на Нюрнбергском процессе. Каждая запись – это обвинение фашистов в убийстве невинных людей. Это обращение к будущим поколениям, к нам, что никогда нельзя забывать преступления против детства. Действительно, дети войны лишены детства. Постоянный стресс и насилие, страшные картины разрушений, бомбардировки, немыслимые звуки снарядов, которые причиняли психологическую травму. Дети жили в тревоге и постоянном страхе и не знали, что будет завтра. Война украла у них детство, ведь вокруг была жестокость и смерть. Мы, дети 21 века, благодарны взрослым и детям Великой Отечественной войны, которые отстояли, защитили Родину. Спасибо за их подвиг, за нашу счастливую жизнь. Но и сегодня, в наши дни, гибнут дети. Так, 27 июля 2022 года учреждена дата – День памяти детей, погибших на Донбассе с 2014 года в ходе военных действий. Дата была учреждена указом главы Донецкой Народной Республики. За это время погибло много детей. А это большая трагедия и несправедливость. Каждый из них мечтал, а если бы вырос, радовался бы достижениям и победам. Да и просто они могли бы быть счастливыми людьми. И все оборвалось украинскими боевиками, которые так же, как и фашисты Великой Отечественной войны, не жалели ни взрослых, ни детей. самый пик детских смертей пришелся на 2014-2015 годы. И тогда, 1 июня 2015 года в Донецке, в память о детях, погибших на Донбассе, был открыт мемориальный комплекс, получивший название «Аллея ангелов». В 2017 году комплекс был дополнен памятной скульптурой «Детям Донбасса, детям войны». Войны, Великая Отечественная война и специальная военная операция – самые страшные события для человечества. Каждый человек мечтает, чтобы было мирное небо, детский смех. Дети военного времени – это настоящие герои. Мы помним и гордимся ими. Каждый человек должен знать историю своей страны и не допускать ошибок прошлого. Я знаю, что Россия одержала победу в Великой Отечественной войне, одержит победу и сейчас. Мы все верим, что скоро закончится борьба за мирное небо, за веселый детский смех. Победа будет за нами. Девочки и мальчики войны, мира вам, здоровья, долголетия, доброты, душевного тепла. И пускай нигде на целом свете детство вновь не отберет война. Надежда Горланова о детях войны. Без срока давности.

0: Радио «Пурга». Слышно даже в тундре.
1: Опустела без тебя земля. Как мне несколько часов прожить?
2: Так же падает в садах листва. И куда-то все спешат такси.
1: Только пусто на земле одной, без тебя, а ты...

До начала праздничного салюта, во знаменование 81-й годовщины Великой Победы, осталось 10 секунд. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода.

Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все, кроме тех, кто нужней. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. И мне хочется верить, что это не так.

есть в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.

часы мы провели с тобой не больше секунды. Мир в тебе, а это значит, что мне не откупиться. Я звонил на небо, но любовь была недоступна. Расскажи, как мне заставить твое сердце забиться в унисон.

0: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
0: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Привет, Радио Пурга. Меня зовут Шевченко Евгений. Мы совместно с группой ДК+, ансамблем «Гуляй, Россия», Дома культуры «Авиатор», поселка Угольные Копи и дуэтом «МКАН» специально для вас записали кавер на песню «Журавли» на стихи Расула Гамзатова к празднику Великой Победы. И даже успели снять клип, который можно увидеть на страницах социальных сетей Центра культуры и досуга Анадырского округа. Приятного прослушивания и с праздником!
1: Мне кажется...

Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя.

кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он

0: Радио Пурга. Еврашки проснулись.
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столпа. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

языка грустный разговор. Памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди. Расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем хоть толпой.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Что значит всем известная абракадабра? Многие считают его лишь набором бессмысленных звуков. Однако история этого слова оказывается куда более интересной. Слово абракадабра имеет глубокие корни. Одно из предположений связывает его с абракасом, мистическим существом, упоминаемым в древнегреческих магических папирусах и гностических текстах. В гностической философии абракас был связан с числом 365, числом дней в году, символом завершенности времени и космического порядка. Любопытный факт. Сумма числовых значений греческих букв имени абракас тоже равняется 365, что лишь усиливает его символизм. Первое упоминание абракадабры связывается со вторым-третьим веками нашей эры. Тогда это слово записывали треугольником, постепенно убавляя буквы на амулетах для защиты от болезней. Таким образом, абракадабра использовалась не только в духовных ритуалах, но и в бытовых практиках.

0: Вы получили сообщение от неизвестного абонента. Вам предлагают кликнуть на интернет-адрес и выполнить ряд действий. Один неверный шаг, и ваши деньги пополнят счета мошенников.
1: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Подчас модные тренды вызывают у нас сплошное недоумение. Можно ли найти им применение вне подиума? Можно ли в обычной жизни носить меховые шлепанцы, прозрачные юбки поверх мини-шортов и смешные плюшевые куртки? Как же здорово, что в этом сезоне дизайнеры обратили внимание на весьма практичный трикотаж. Теплые и уютные обновки придутся в наших погодных условиях весьма кстати. Одно из самых актуальных сочетаний – грубая шерсть и кружево. К легкой кружевной юбке достаточно подобрать шерстяной свитер, кроссовки и теплое пальто оверсайз. И непогода станет раздражать гораздо меньше. А еще среди осенне-зимних трендов был замечен комбинезон из тонкого трикотажа. Добавляем к нему футболку в полоску, шейный платок и комфортную обувь. Или же сыграем наоборот. Наденем под легкий шелковый комбинезон трикотажную водолазку. К российской погоде этот образ довольно легко приспосабливается. Удобные ботинки до щиколотки и опять же длинное пальто или дубленка. Очень много копий было сломано в споре о том, кто на самом деле совершеннее, мужчины или женщины. Как хорошо, что в копилке прекрасной половины человечества немало баллов. К примеру, исследователи из Британии установили, что женский иммунитет намного крепче мужского. Да, мы примерно в полтора раза устойчивее к разным инфекциям, начиная от банального насморка. Главная причина явления кроется в том, говорят британцы, что задача женщины – продолжение рода, и никакой микроб не должен этому помешать. Не все так однозначно и в вопросах интеллекта. Общепринято можно считать тот факт, что логика лучше развита у мужчин. Но вот австрийские ученые добавили в эту бочку меда свою ложечку дегтя. Оказывается, мозг сильного пола снабжается кровью на 12% хуже, а значит, изнашивается быстрее. Как следствие, старушки соображают лучше старичков.
0: Территория женщин.

0: и олени пасутся под музыку. Радио Турка.
1: Все, что все? А надо было раньше просить.
2: Так я же сразу извинился.
1: А все уже.

0: знаете ли вы? Императорский – самый крупный вид пингвинов, обитающих в Антарктике. Эти птицы великолепно адаптированы к жизни в холодной среде и способны нырять на глубину до 500 метров в поисках пищи. Они могут оставаться под водой до 20 минут. Пингвины используют свои крылья как ласты для плавания. Их основной рацион состоит из рыбы, кальмаров и криля.
1: Теперь буду знать.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Дашь закурить?
1: Да нет, да зачем, да перестань! На, лучше тебе музыкальную конфетку. Радио Пурга предупреждает: курение вредит здоровью. Ах да, и вот вам музыкальная конфетка.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Замучились отмывать кисти для макияжа? Вот гениально простой способ. Намыльте ворсинки шампунем и энергично проведите ими поперек зубцов расчески гребня. Грязь уйдет за секунды, и кисти станут как новые.
0: Гениально просто. Пробуйте и делитесь.

0: Дашь закурить?
1: Мы не курим, мы слушаем музыку. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

рекорд жары, когда-либо зафиксированный в Анадыре, составляет 31 градус Цельсия. Доказано, прослушивание радио «Пурга» согревает даже в зимние морозы. В Анадыре «Пурга» вещает на частоте 102,8 FM.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Привлекательный в глазах женщин мужчина просто немыслим без профессии. При знакомстве это становится настолько важным моментом, что по этому поводу даже составили рейтинг мужских занятий. Самыми мужественными женщины безоговорочно признали, кто бы сомневался, полицейских и пожарных. Все логично, даме нужна защита. И кто обеспечит ее лучше специалиста в этом деле? Хотя мужчины-бухгалтеры не сильно проигрывают, их привлекательность тесно связана с деньгами и умением их зарабатывать. Впрочем, в сфере экономики есть и другие специальности. Они тоже отлично подойдут в качестве козыря при знакомстве. И, наконец, стабильно оказываются в фаворе у слабого пола врачи и мануальные терапевты. Словом, все те парни, которые могут ловко вправлять вывихи и снимать мышечное напряжение. Никому из женщин не придет в голову отказаться от личного массажиста под боком, так что какие-нибудь трехмесячные курсы на эту тему тебе точно не помешают.
0: Территория мужчин.
1: Расхожая фраза «если ты не обут, значит ты не одет» для мужчины имеет особое значение. Обувь – твое все. И пора признать, что уход за ней – целая наука. Так что если ты хочешь подольше ходить в сверкающих новизной ботинках, запоминай правила игры. Купил новую пару – не спеши сразу надевать. Если это ботинки на кожаной подошве, отнеси их в мастерскую, чтобы поставить профилактику. Это такая плотная наклейка на подошву, которая защищает от протирания. Перед первым выходом обработай обувь защитным средством с водоотталкивающими свойствами. Для гладкой кожи подойдет крем, гель или воск, а для замши или нубука – специальный спрей. Ну а вернувшись домой, не поленись сразу же обувь вычистить. Замшу приводят в чувство только в сухом состоянии с помощью специальной резиновой щеточки. Загрязнения удаляются очищающей пеной, а вовсе не ватой с мылом. А кожу достаточно протереть влажной губкой. Когда ботинки высохнут, нанеси на них очищающий крем. Он проникает в поры и удаляет из них грязь и химические реагенты. И главное, помни, качество ухода за обувью не должно зависеть от цены. Твой статус не в стоимости ботинок, а в степени их чистоты.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

И олени пасутся под музыку. Радио Бурга. Радио Бурга.

0: А знаете ли вы?
1: В китайских ресторанах помимо чая и кофе подают кипяток. Местные жители очень любят пить обычную горячую воду. Эта традиция имеет глубокие корни и считается частью культуры. Горячая вода часто подается как альтернатива холодным напиткам, поскольку считается более полезной для здоровья. Китайцы верят, что она помогает улучшить пищеварение, способствует детоксикации организма и поддерживает общий баланс энергии.
0: Теперь буду знать.

Село Краснино, пожалуй, самое маленькое. Зато расположилось на берегу самого большого озера на Чукотке – Красного. Здесь доступно сразу три вида рыбалки – морская, речная и озерная. А во время рыбной ловли можно послушать радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую вас на эфирной кухне. У микрофона Екатерина Трегуб, в эфире программа «Сели, поели». Сегодня в меню удивительное блюдо с интересной историей и оригинальным вкусом. Сытное и легкое. С ним связана весьма печальная легенда. Красавица Эзо была выдана замуж без ее согласия за мужчину, влюбленного в другую. Брак был недолгим и несчастливым. Эзо вышла замуж еще раз, но там были сложности со свекровью. Она сильно скучала по родным, особенно по маме, и этот суп готовила с мыслями о ней. Именно эта история принесла популярность данному густому первому блюду, и суп невестки Эзы стали готовить, как правило, накануне свадьбы. Предлагаю проверить хвалебные отзывы об этом супе на личном опыте. Что нам понадобится? 1,5 литра воды, 50 граммов булгура, 150 граммов круглозерого риса, 100 граммов красной чечевицы, 1 столовая ложка томатной пасты, 1 луковица, зубчик чеснока, растительное масло, соль, молотый черный перец, копченая паприка, сушеная мята и лимон для подачи. Начинаем готовить. Лук и чеснок мелко режем и обжариваем на растительном масле в кастрюле с толстым дном. В ней же будет вариться суп. Добавим томатную пасту, черный перец и паприку, а также промытый рис, булгур и чечевицу. Заливаем кипятком, доводим суп до кипения и варим примерно 30 минут на слабом огне. Добавим в конце готовки сушеную мяту и соль. Суп невестки Эзы готов. Традиционно его подают с лимоном, нарезанным клиньями, чтобы удобно было выдавить сок прямо в тарелку. Вот и все. Приятного аппетита и до встречи на кухне.
0: Сели, поели.
5: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
6: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
5: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама на радио Пурга.
1: Мам, а мам? Мам!
2: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
3: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Когда вы добавляете авокадо в салат или просто намазываете его на хлебец, вот как, например, это делаю я, то думаете ли вы на самом деле, является это плодом или фруктом? А может быть овощем или вообще чем-нибудь другим? Его мягкая текстура, нежный вкус и универсальность в кулинарии сделали авокадо любимцем миллионов людей. Но как правильно классифицировать этот загадочный продукт? С точки зрения ботаники, авокадо – это ягода. Хотя мы привыкли ассоциировать ягоды с чем-то сладким, например, клубникой, малиной, ботаническое определение не привязано ко вкусу. Ягоды считается плод, который развивается из одного цветка и содержит одно или несколько семян, окруженных сочной мякотью. Авокадо идеально соответствует этому описанию. В его центре находится крупное семя, а вокруг питательная и маслянистая мякоть.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: местная.
1: Как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».
3: Так уж получается, что туристы часто попадают впросак. И в прошлом такое тоже случалось. 1505 год.
4: Ну, наконец-то мы вырвались в отпуск, дорогая. Вот оно, наше райское местечко.
5: Райское? Не знаю. Смотри, кто это там, я боюсь.
4: Да все нормально. В туристической фирме мне сказали, что этот остров черепах.
5: Ну, это какая-то странная черепаха. Посмотри, какой у нее длинный хвост. И она так быстро к нам приближается.
4: О, какая дружелюбная черепаха. Ну, наверное, хочет познакомиться.
5: А, у нее такие зубы.
6: Действительно, 10 мая 1505 года Христофор Колумб открыл острова, которые назвал черепаховыми. Позже усилиями туристов выяснилось, что крокодилов там гораздо больше, и острова переименовали.
4: Увы, для некоторых это уже не имело значения.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».

Женские темы каждый день в программе «Территория женщин». Несколько лет назад татуаж бровей входил в число крайне популярных процедур. Но потом женщины наконец-то поняли, насколько неестественно это выглядит. И тогда бьюти-индустрия услужливо предложила новый вариант оформления бровей – микроблейдинг. Если татуаж смотрится на лице как рисунок, то микроблейдинг практически имитирует естественные брови. Выполняется он при помощи сверхтонкой насадки, которая прорисовывает отдельно каждый волосок. В итоге результат выглядит максимально эстетично. Надо сказать, что современные машинки для микроблейдинга не вибрируют, поэтому меньше раздражают кожу. Косметологи уверяют, что буквально сразу после процедуры можно идти на работу или на свидание. Конечно, чтобы все закончилось именно так, придется потратить время на поиски хорошего мастера. Помните, высококвалифицированный специалист владеет не только техникой микроблейдинга, но и искусством мейкапа, ведь именно ему предстоит подобрать и форму бровей, и их цвет. Шведские медики пришли к выводу, что кожа женщин в полтора раза чувствительнее, чем у мужчин. Именно поэтому мы так любим поглаживания и объятия. А мужчинам получается физиологически не понять того удовольствия, которое получает женщина от нежных прикосновений. Кроме того, подержав предмет в руках, дамы могут описать на 20% больше его характеристик, чем представители сильного пола. Ну а специалисты из университета Окленда экспериментально доказали, что женщины обладают еще и более развитым по сравнению с мужчинами обонянием. Опросив более 300 человек обоих полов, они выяснили, что порядка 60% дам в отсутствии спутников жизни ощущают следы их запаха. Более того, 20% женщин позволяют себе маленькие слабости, спят в одежде любимых, чтобы хоть как-то скоротать одиночество. Среди мужчин таковых не нашлось. Территория женщин.

как спички, ни тепла, ни азарта. Чувства взяли в кавычки, отложили на завтра. Так сказать не хотел.

0: знаете ли вы? Санакчи – это традиционное корейское блюдо, когда осьминога разрезают и едят еще живым. Оно обычно сопровождается соевым соусом или кунжутным маслом для добавления вкуса. Когда осьминог подается, его щупальца все еще могут двигаться. Это создает впечатляющее зрелище для гостей. Однако это блюдо требует осторожности. Маленькие присоски на щупальцах могут прилипнуть ко рту или горлу человека во время еды, что может привести к удушью. Поэтому рекомендуется тщательно жевать кусочки перед тем, как их проглотить.
1: Теперь буду знать.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день, дорогие жители и гости Чукотки. С вами программа «Вместе далеко пойдем». Сегодня мы отправляемся в путешествие на запад, к берегам Великой Волги. В город, который так хорош, что, возможно, вы даже не подозревали.
0: Приземляемся в новом городе.
1: Ульяновск. До 1924 года Симбирск. Город, где родился Ленин, вырос Гончаров, а художник Пластов написал свои лучшие полотна. Удивительно, но многие туристы пролетают мимо, устремляясь в соседнюю Казань. А зря.
0: Еду куда хочу.
1: Представьте, вы стоите на бульваре Новый Венец. А это, между прочим, одна из самых длинных пешеходных улиц в России. И перед вами простирается Волга. Та самая, могучая. А через нее президентский мост, двухъярусный, длиной почти 13 километров. Прокатитесь по нему на велосипеде, и вы поймете, зачем сюда ехать.
0: Следующий пункт.
1: А еще в Ульяновске есть памятник букве «Ё», потому что город считается ее родиной. Рядом знаменитый диван Обломова и бронзовый колобок. Потому что именно здесь, в Симбирской губернии, эта сказка впервые была записана.
0: Время семейных эмоций.
1: Если вы с детьми, вам точно сюда. Парк «Семья с аттракционами», поющие фонтаны на площади Ленина, аквапарк «Улет» и более десятка парков с контактными зоопарками. А если хотите тишины, прогуляйтесь по деревянным улочкам старого Симбирска. Загляните в дом-музей Ленина, где сохранилась кровать, на которой спал маленький Володя Ульянов.
0: Время погрузиться в новое.
1: И обязательно попробуйте местную кухню. Сенгилеевский суп из тыквы, колобок с копченым гусем и ульяновские пряники с корицей и гвоздикой. Это вкус настоящей Волги.
0: Последний пункт.
1: А теперь совет на дорожку. Лучшее время с июня по сентябрь. Из Москвы прямой рейс, 1,5 часа в пути. И не забудьте спрей от мошки. В начале лета она тут коварная.
0: Итоговая остановка.
1: Так что, друзья, до Ульяновска от Чукотки тысячи километров. Но теперь вы знаете, есть место, где Волга встречается с историей, где буква «Ё» – памятник, а колобок – бронзовый герой. Разве не заманчиво?
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Не позволяйте футболкам сползать с плеч. Если свободные кофты то и дело съезжают на бок, открывая плечо, вот гениально простое решение. Приклейте кусочек двустороннего скотча на лямку. Это полностью нивелирует скольжение. Футболка держится идеально, никакого дискомфорта.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.
1: Ярко звезды светили.

0: предложение срочно.
1: Радио Пурга.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

Если ли я хороший настрой со мной, когда на небе ясно время? Если ли я хороший настрой всегда со мной? Хороший настрой со мной. Хороший настрой всегда.

0: «Киберминутка» – программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.
1: Студия Sharkmob закрыла все серверы Vampire the Masquerade Bloodhunt. В «Героях меча и магии Olden Era» показали новую фракцию. No More Room in Hell 2 выйдет из раннего доступа летом этого 2026-го. В студии Борис Медведев, и это «Игровые новости» на радио «Пурга».
2: Киберминутка.
1: Виндрос, недавний продукт, похожий на Вальхейм, но уже в сеттинге пиратов, сколыхнул сообщество и повытаскивал отовсюду любителей морей. Хорошие продажи, большой онлайн и точно такое же количество отзывов, большинство из них крайне положительные. Да, это круто. В игре можно ходить, улучшаться, добывать ресурсы, строить, плавать на кораблях, сражаться на тех же кораблях. И все это в кооперативе, кстати, не обязательном. Помимо обычной жизни среднестатистического пирата 17 века, у нас также фэнтези-сеттинг, который подразумевает наличие сказочных тварей, огромных крабов, кракенов и многое другое. Окунуться в эту прелестную атмосферу под каверы Веллермана можно каждому старше 16 лет. И напоследок, разработчики предупредили, что новый контент придется ждать не меньше полугода, но его будет много.
2: Киберминутка.
1: В Diablo 4 стартовало новое дополнение. А это значит продолжение сюжетной линии, новый класс чернокнижник, новые уровни, враги, предметы, локации и много чего еще. Прямо сейчас отзывы очень хорошие. Людям нравится особенно то, что на старте серверы работали исправно. Не вылетало, не лагало, и вообще это точно Blizzard. Слишком много механик в игре добавили, какие-то ненужные убрали. Так что люди довольны хотя бы тем, что компания прислушивается к ним. DLC вышла на славу. Особенно добавленный крафт радует все больше. Для геймеров старше 18 лет. И на этом все. Это были игровые новости на радио «Пурга». В студии был Борис Медведев. До встречи в эфире.
0: «Киберминутка» — программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Очень часто, приходя в тренажерный зал, мы со временем настолько увлекаемся тренажерами, что забываем о главном. Для чего мы, собственно, там находимся? Тело делает. Ну да, но для этого не обязательно изобретать велосипед. Новое не всегда значит лучшее. Так что не кидайся в омут с головой, лучше налегая на классические упражнения старой школы. Главное, что эти техники проверены не только профессионалами, но и временем. К примеру, если ты редко вспоминаешь о становой тяге, исправляй дело. Это упражнение включает в работу практически все крупные мышцы. Один нюанс. Выполнять становую тягу нужно очень аккуратно. Помни, что даже небольшие огрехи могут привести к травме. Стандартно упражнение выполняется так. Корпус наклоняем вперед, спину выпрямляем, ноги чуть сгибаем в коленях. И главное, никакого прогиба в спине, тебе ведь не нужна лишняя нагрузка на позвоночные диски. Так что не поскупись и купи себе специальный тяжелоатлетический пояс. Не помешает.
0: Территория мужчин.
1: Как правило, с детства мальчиков приучают носить исключительно неброские и темные оттенки. Ведь тебе тоже мама говорила, что красное — это для девочек. Но не для тебя, будущего мужчины, защитника Отечества. Тогда с какой стати мужские журналы нет-нет, да и упомянут розовые рубашки, дескать, модно? Это в тренде. Как реагировать? Смотри на жизнь проще. Примеряй. Между прочим, в 18 веке дуэли проводились в розовых бархатных кафтанах. Так что долой стереотипы насчет мужских и женских цветов. Розовый цвет хорошо сочетается с базовыми, которые точно есть в твоем гардеробе. Бежевым, синим, белым, темно-зеленым, коричневым. Ну а самый универсальный предмет, который может быть выполнен в розовом цвете, это классическая рубашка. Строгий фасон плюс небанальный цвет составит отличную пару как деловому костюму, так и твидовому пиджаку.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».